Уральске 6 часов. Вы слушаете радиоканал Н-Радио. Регистрационный номер СМИ ТУ-6601-836. Серия ЭЛ. Зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу 18 февраля 2021 года. Возрастное ограничение старше 12 лет.

0: Новоуральске 7 часов. Новости на N-радио.
1: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
2: Театральный поезд прибудет в Екатеринбург 18 июня. В студии новостей Аркадий Иванов. Здравствуйте. Масштабный всероссийский проект «Театральный поезд» прибудет в Екатеринбург в 9 утра. В течение двух дней жители и гости уральской столицы смогут посетить спектакли театров из Челябинска, Кургана и Шадринска, театрализованное шествие, выставку и образовательные мероприятия. После прибытия поезда по центральным улицам города пройдет театрализованное шествие с участием оркестра и артистов театров Екатеринбурга и Свердловской области. После завершения программы Екатеринбург передаст арт-символ театрального поезда следующему городу маршрута. Вместе с поездом в дальнейший путь отправятся и свердловские театры. Сообщается на официальной странице Свердловской области в социальной сети ВКонтакте. Сотрудники Новоуральской медсанчасти разработали памятку действий при укусе клеща. Для безопасного снятия клеща взрослые могут обратиться в травматологический пункт или приемное отделение в хирургическом корпусе по адресу больничный городок, улица Мичурина, 15/28, или в фельдшерско-акушерский пункт в селе Тарасково, улица Ленина, 37. С ребенком можно обратиться в инфекционное отделение на круглосуточный пост по приему больных по адресу больничный городок, улица Мичурина, 15/36, бокс номер 122. Клещей, снятых с человека, помещают в герметичную закрывающуюся баночку с небольшим кусочком чуть влажной ваты и самостоятельно доставляют в лабораторию Центра гигиены и эпидемиологии по адресу улица Герцена, 6А, бактериологическая лаборатория, левое крыльцо, для проведения комплексного исследования на 4 инфекции. Сообщается в официальном телеграм-канале ФГБУС ЦМСЧ номер 31 ФМБА России. В этом году оформить налоговый вычет за сдачу нормативов комплекса ГТО стало еще проще. Для этого нужно сдать нормативы комплекса, получить или подтвердить знак отличия и пройти диспансеризацию или профилактический осмотр. Получить вычет можно двумя способами. Через работодателя в течение года, подав заявление и подтверждающие документы. Или через налоговую инспекцию по итогам календарного года, подав декларацию. За 5 лет благотворительный фонд «Русь» под руководством Аркадия Дмитриевича Елизарова реализовал несколько социально значимых проектов. Один из них – проект «Здоровое долголетие». Это ряд встреч по созданию условий для социальной реабилитации пожилых людей, организации их досуга, расширению круга общения, продлению активного долголетия и повышению знаний по формированию правильного образа жизни. Одна из главных задач проекта – преодоление социального одиночества пожилых людей. По информации Уральского гидрометцентра, в Новоуральске

Уральске 10 июня ночью ожидается до плюс 17 градусов. Днем до 19 градусов тепла. Переменная облачность, слабый дождь. Ветер с порывами до 8 метров в секунду. Аркадий Иванов, служба информации Nradio. Слушайте нас онлайн на сайте nradio.rf.

0: Реклама на N-радио.
1: Все еще думаете, чем занять ребенка в летние каникулы? Клуб единоборств «Сатори» организовывает летние спортивные сборы для детей от 6 до 14 лет. В «Сатори» дети познакомятся с различными видами единоборств, с элементами самообороны и безопасного поведения в различных ситуациях. Подробную информацию узнавайте по телефону 8-922-296-92-99. «Сатори» – мы знаем, чем занять детей летом. 6+.

0: юрист, надежный друг.
1: Юридическая компания «Ваш юрист». Новоуральск. Первомайская, 80. Запись на бесплатную консультацию 7-88-77.
2: И кстати, почти половина всех газет мира издается в Соединенных Штатах и Канаде.
3: У нас еще много интересного. Телефон рекламной службы N.

0: Реклама на N-Radio.
1: Мечтаете о собственной бане? Теперь это проще, чем кажется. Строительная компания «Веста» представляет новое направление – производство бань. Мы создаем комфортные и долговечные бани из качественных материалов с применением современных технологий. В нашем портфолио бани разных размеров и стилей. Мы предоставляем индивидуальный проект, высокое качество, гарантию и полный комплекс услуг – от доставки до монтажа.
2: Начните строить баню мечты уже сегодня. Звоните плюс 7 912 042 66 55. Строительная компания «Веста» – это уверенность в результате и забота о вашем комфорте.
3: Компания «Стальград» по адресу Шевченко 2, строение 2, предлагает широкий выбор металлопроката. Уголки, швеллера, профильные трубы, арматура и многое другое. Товар хранится в закрытом помещении, никакой ржавчины и коррозии. В «Стальграде»

0: информацию о наличии товара можно узнать по телефону 7 53 33 7 53 33.
1: 10 и 11 июня с 15 до 19.00 в концертно-спортивном комплексе состоится открытый областной 24-й турнир по боксу памяти кавалера Ордена Мужества, участника боевых действий на Кавказе Александра Александровича Шмидта. В программе показательные поединки от кикбоксеров и мастеров восточных единоборств. Лекции, презентации, встречи с известными спортсменами и интересными людьми. Мастер-классы для детей и взрослых. Выступления творческих коллективов города. Байкер-шоу на открытой стоянке. Приходите всей семьей. Будет интересно. Без возрастных ограничений. Медиапартнер N-Radio.
2: Надежность – наш принцип. Автосервис «Советский». Диагностика и ремонт любой сложности. Шиномонтаж и подбор автозапчастей. Диагностика, ремонт и заправка автомобильных кондиционеров. Ремонтируем «Газели» и коммерческий транспорт. Работаем с предприятиями по договору. Звоните 8 950 631 9919. 8 950 631 9919. Автосервис «Советский» на Советской 17/2. Заезд во двор пожарной части по указателю. Быстро, качественно, надежно.
3: И, кстати, самый распространенный язык в мире – китайский. Им пользуется более 1 миллиарда человек.
4: У нас еще много интересного. Телефон рекламной службы N-Radio.

0: Реклама на N-радио.
1: Строительство не терпит промедления? Нужен щебень или песок? Не тратьте время на поиски техники. Компания «Везунки» привезет в удобное для вас время щебень, песок, отсев, гальку, щебень мраморный, керамзит, ПГС, песок для детских песочниц, торфогрунт, чернозем, перегной. Порядочность гарантируем. Своя техника. Верхнеевинск, Октябрьская, 1. Любой объем, любая форма оплаты. Телефон для заказа 8-965-515-77-52. Компания «Везунки». Закажи и не жужжи!
2: Театр «Кукол Сказ» приглашает зрителей в воскресенье 14 июня на спектакль «По моему велению». Начало в 11:13 часов. Билеты в кассе на сайте театра. Без возрастных ограничений.
3: И, кстати, весна движется со скоростью примерно 50 километров в сутки. Это определено по наблюдениям за соцветием отдельных растений.
0: У нас еще много интересного. Телефон рекламной службы N-Radio. 7-10-10.

0: спонсор рубрики ИП Михеенкова.
1: Все привыкли, что вода наша спутница всегда. Вода нам помогает жить. Мы очень любим воду пить. Мы выбираем Аквада. Для нас полезная вода.
0: Аквада – это доставка чистой воды первой категории. Телефон в Новоуральске 753-30, 753-30.
1: Аквада. Город может пить спокойно.
0: ИП Михеенкова Наталья Владимировна. ОГРН 304-662-918-300-174.

0: Новоуральске 8 часов. Новости на Н-радио.
1: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
2: Театральный поезд прибудет в Екатеринбург 18 июня. В студии новостей Аркадий Иванов. Здравствуйте. Масштабный всероссийский проект «Театральный поезд» прибудет в Екатеринбург в 9 утра. В течение двух дней жители и гости уральской столицы смогут посетить спектакли театров из Челябинска, Кургана и Шадринска, театрализованное шествие, выставку и образовательные мероприятия. После прибытия поезда по центральным улицам города пройдет театрализованное шествие с участием оркестра и артистов театров Екатеринбурга и Свердловской области. После завершения программы Екатеринбург передаст арт-символ театрального поезда следующему городу маршрута. Вместе с поездом в дальнейший путь отправятся и свердловские театры. Сообщается на официальной странице Свердловской области в социальной сети ВКонтакте. Сотрудники Новоуральской медсанчасти разработали памятку действий при укусе клеща. Для безопасного снятия клеща взрослые могут обратиться в травматологический пункт или приемное отделение в хирургическом корпусе по адресу больничный городок, улица Мичурина, 15/28, или в фельдшерско-акушерский пункт в селе Тарасково, улица Ленина, 37. С ребенком можно обратиться в инфекционное отделение на круглосуточный пост по приему больных по адресу больничный городок, улица Мичурина, 15/36, бокс номер 122. Клещей, снятых с человека, помещают в герметичную закрывающуюся баночку с небольшим кусочком чуть влажной ваты и самостоятельно доставляют в лабораторию Центра гигиены и эпидемиологии по адресу улица Герцена, 6А, бактериологическая лаборатория, левое крыльцо, для проведения комплексного исследования на 4 инфекции. Сообщается в официальном телеграм-канале ФГБУС ЦМСЧ номер 31 ФМБА России. В этом году оформить налоговый вычет за сдачу нормативов комплекса ГТО стало еще проще. Для этого нужно сдать нормативы комплекса, получить или подтвердить знак отличия и пройти диспансеризацию или профилактический осмотр. Получить вычет можно двумя способами. Через работодателя в течение года, подав заявление и подтверждающие документы. Или через налоговую инспекцию по итогам календарного года, подав декларацию. За 5 лет благотворительный фонд «Русь» под руководством Аркадия Дмитриевича Елизарова реализовал несколько социально значимых проектов. Один из них – проект «Здоровое долголетие». Это ряд встреч по созданию условий для социальной реабилитации пожилых людей, организации их досуга, расширению круга общения, продлению активного долголетия и повышению знаний по формированию правильного образа жизни. Одна из главных задач проекта – преодоление социального одиночества пожилых людей. По информации Уральского гидромедцентра, в Новоуральске 10 июня ночью ожидается до плюс 17 градусов, днем до 19 градусов тепла, переменная облачность, слабый дождь, ветер с порывами до 8 метров в секунду. Аркадий Иванов, служба информации Н-Радио, слушайте нас онлайн на сайте nradio.rf.

0: Реклама на N-Radio.
1: Лето – это солнечное счастье, хорошее настроение и бесконечная радость. А чтобы пойти в лето, надо зайти в Софьян. Пара красивой, удобной обуви сделает ваше путешествие в лето незабываемым. Новая коллекция обуви, сумок и аксессуаров уже ждет вас. Ваш Софьян на Льва Толстого, 14. Помните, хорошая обувь приведет вас в хорошие места.
2: Запах костра, аромат мяса, нежные и сочные кусочки тают во рту. И рядом ваши лучшие друзья. Магазин «Мясоедовский». Всегда в наличии замаринованный качественный шашлык и свинина и курица для отдыха хорошей компанией. А также свежая рыба для копчения, терпок, скумбрия, кижуч, нерка и множество других рыб. Магазин «Мясоедовский». Победа 2, дробь 2.
3: Тепличное хозяйство «Город Невьянск» открывает сезон продаж с 25 апреля. Рассада однолетних и многолетних цветов, клубники, саженцев роз, плодово-ягодных деревьев и декоративных кустарников. Наш адрес: город Невьянск, Ленина, 104, телефон 8-922-021-01-32. С 25 апреля работаем с 8 до 18.00 без перерыва и выходных. Ищи нас ВКонтакте.
4: Тетя Люд, а в Уралкомплекте теплицы есть?
5: Вовочка, не просто теплицы, крепости для твоих помидоров. С каркасом, который ураган переживет.
4: А качели, чтобы качаться?
5: Качаться. Владимир, в магазине Уралкомплект шедевры уличного искусства. Выдержат и детей, и тебя после шашлыка.
4: О, а для окон что можно? У меня там сквозняк.
5: Ой, в Уралкомплекте все для монтажа окон ПВХ, скидки, фурнитура.
4: А замки есть? А то у меня теща.
5: Вова, в магазине Уралкомплект есть замки, которые и тещу переживут, и коня на скаку остановят. Запомни, Вова, гений — это просто если знать, где покупать. Магазин «Уралкомплект» на Подгорной, 5.
6: И, кстати, температура 40 градусов по Цельсию равна температуре 40 градусов по Фаренгейту. Это единственная температура, одинаковая на этих двух шкалах.
0: У нас еще много интересного. Телефон рекламной службы N-Radio. 7-10-10.

0: Реклама на N-Radio. Открываем летний сезон. Магазин «Аккумуляторы для всех видов транспорта» предлагает аккумуляторы по очень доступным ценам. Мы предлагаем большой выбор аккумуляторов от мировых производителей для скутеров, мотоциклов, квадроциклов, катеров, яхт, лодок, детских электромобилей, а также для легковых, грузовых авто и спецтехники. Наш адрес: улица Монтажников, 14, напротив техосмотра УАД. Время работы с 9 утра до 7 вечера.
1: Старым аккумулятором это не жизнь.
2: Да и не говори.
3: 10 и 11 июня с 15 до 19.00 в концертно-спортивном комплексе состоится открытый областной 24-й турнир по боксу памяти кавалера Ордена Мужества, участника боевых действий на Кавказе Александра Александровича Шмидта. В программе показательные поединки от кикбоксеров и мастеров восточных единоборств, лекции, презентации, встречи с известными спортсменами и интересными людьми, мастер-классы для детей и взрослых, выступления творческих коллективов города. Байкер-шоу на открытой стоянке. Приходите всей семьей. Будет интересно. Без возрастных ограничений. Медиапартнер N-Radio.
4: Остались без работы? У нас работа.

0: обучение на месте. Профессиональное оборудование. Получи профессию, которой нигде не учат. Заполни анкету в Мобил-1 Центр на Дудина 21 или звони 7-44-44.
1: Не знаете, где отметить праздник, день рождения или юбилей?
2: Праздничная поляна в Новоуральске – идеальное решение. Помещение для любых мероприятий, мангальная зона и барбекю. У нас есть все. Звоните прямо сейчас. 8-965-502-8085. Адрес Чурина, 17. Праздничная поляна. От мангала до настроения.
3: Внимание, Новоуральск! 26 июня с 10 до 17 часов агентство недвижимости «Мир квартир» приглашает на грандиозный День недвижимости. Получите бесплатные консультации от нотариуса, юриста, налогового эксперта и представителей банка. Приходите всей семьей, детские развлечения и бесплатный фуршет. 26 июня с 10 до 17 часов. День недвижимости с агентством «Мир квартир». Ответим на все ваши вопросы, связанные с недвижимостью. Телефон для справок 7-24-24-0+.
4: И кстати, у морских коньков о потомстве заботится самец. А самка сразу же после откладывания икры спаривается с другим самцом.
5: У нас еще много интересного. Телефон рекламной службы N-Radio 7.

0: Это радио N Radio.
1: I got music in my soul.

0: Реклама на N-Radio.
1: Мечтаете о собственной бане? Теперь это проще, чем кажется. Строительная компания «Веста» представляет новое направление – производство бань. Мы создаем комфортные и долговечные бани из качественных материалов с применением современных технологий. В нашем портфолио – бани разных размеров и стилей. Мы предоставляем индивидуальный проект, высокое качество, гарантию и полный комплекс услуг – от доставки до монтажа.
2: Начните строить баню мечты уже сегодня. Звоните плюс 7 912 042 66 55. Строительная компания «Веста» – это уверенность в результате и забота о вашем комфорте.
3: Ура! Скоро лето! А значит, я и все мои друзья снова соберемся на летние тренировочные сборы в конно-спортивном клубе «Каприоль». Нас научат верховой езде и расскажут об основах ухода за лошадьми. Нас ждут конные прогулки, активные игры и мастер-классы. Приходи и ты! Всю информацию о сменах, стоимости и программе можно узнать по телефону 8 908 922 57 61. Повторяю, 8 908 922 57 61. 6+.

0: арматура и многое другое. Товар хранится в закрытом помещении. Никакой ржавчины и коррозии. В Стальграде, пожалуй, самые низкие цены в городе. Приезжайте и убедитесь сами. Компания «Стальград». Шевченко 2, строение 2. Ваш надежный партнер в строительстве. Подробную информацию о наличии товара можно узнать по телефону 7-53-33. 7-53-33.
1: Общество с ограниченной ответственностью «Силен Щебень» предлагает щебень всех фракций, а также примет на работу машиниста-экскаватора, водителя-погрузчика и водителей категории «С». Зарплата от 100 тысяч рублей. Обращаться по телефону 8-991-81-84-344. 8-991-81-84-344.
2: И, кстати, в среднем в течение жизни человек тратит около 5 лет на еду.
3: У нас еще много интересного. Телефон рекламной службы N-Radio 7-10-10.

0: Новости на М-радио. Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: Театральный поезд прибудет в Екатеринбург 18 июня. В студии новостей Аркадий Иванов. Здравствуйте. Масштабный всероссийский проект «Театральный поезд» прибудет в Екатеринбург в 9 утра. В течение двух дней жители и гости уральской столицы смогут посетить спектакли театров из Челябинска, Кургана и Шадринска, театрализованное шествие, выставку и образовательные мероприятия. После прибытия поезда по центральным улицам города пройдет театрализованное шествие с участием оркестра и артистов театров Екатеринбурга и Свердловской области. После завершения программы Екатеринбург передаст арт-символ театрального поезда следующему городу маршрута. Вместе с поездом в дальнейший путь отправятся и свердловские театры. Сообщается на официальной странице Свердловской области в социальной сети ВКонтакте. Сотрудники Новоуральской медсанчасти разработали памятку действий при укусе клеща. Для безопасного снятия клеща взрослые могут обратиться в травматологический пункт или приемное отделение в хирургическом корпусе по адресу больничный городок, улица Мичурина, 15/28, или в фельдшерско-акушерский пункт в селе Тарасково, улица Ленина, 37. С ребенком можно обратиться в инфекционное отделение на круглосуточный пост по приему больных по адресу больничный городок, улица Мичурина, 15/36, бокс номер 122. Клещей, снятых с человека, помещают в герметичную закрывающуюся баночку с небольшим кусочком чуть влажной ваты и самостоятельно доставляют в лабораторию Центра гигиены и эпидемиологии по адресу улица Герцена, 6А, бактериологическая лаборатория, левое крыльцо, для проведения комплексного исследования на 4 инфекции. Сообщается в официальном телеграм-канале ФГБУС ЦМСЧ номер 31 ФМБА России. В этом году оформить налоговый вычет за сдачу нормативов комплекса ГТО стало еще проще. Для этого нужно сдать нормативы комплекса, получить или подтвердить знак отличия и пройти диспансеризацию или профилактический осмотр. Получить вычет можно двумя способами. Через работодателя в течение года, подав заявление и подтверждающие документы. Или через налоговую инспекцию по итогам календарного года, подав декларацию. За 5 лет благотворительный фонд «Русь» под руководством Аркадия Дмитриевича Елизарова реализовал несколько социально значимых проектов. Один из них – проект «Здоровое долголетие». Это ряд встреч по созданию условий для социальной реабилитации пожилых людей, организации их досуга, расширению круга общения, продлению активного долголетия и повышению знаний по формированию правильного образа жизни. Одна из главных задач проекта – преодоление социального одиночества пожилых людей. По информации Уральского гидромедцентра, в Новоуральске 10 июня ночью ожидается до плюс 17 градусов, днем до 19 градусов тепла, переменная облачность, слабый дождь, ветер с порывами до 8 метров в секунду. Аркадий Иванов, служба информации Н-Радио, слушайте нас онлайн на сайте nradio.rf.

0: Реклама на N-Radio.
1: Все еще думаете, чем занять ребенка в летние каникулы? Клуб единоборств «Сатори» организовывает летние спортивные сборы для детей от 6 до 14 лет. В «Сатори» дети познакомятся с различными видами единоборств, с элементами самообороны и безопасного поведения в различных ситуациях. Подробную информацию узнавайте по телефону 8-922-296-92-99. «Сатори» – мы знаем, чем занять детей летом. 6+.
2: Строительство не терпит промедления? Нужен щебень или песок? Не тратьте время на поиски техники. Компания «Везунки» привезет в удобное для вас время щебень, песок, отсев, гальку, щебень мраморный, керамзит, ПГС, песок для детских песочниц, торфогрунт, чернозем, перегной. Порядочность гарантируем. Своя техника. Верхнеевинск, Октябрьская, 1. Любой объем, любая форма оплаты. Телефон для заказа 8-965-515-77-52. Компания «Везунки». Закажи и не жужжи.
3: И, кстати, в Китае запрещено спасать тонущего человека, так как это является вмешательством в его судьбу.
4: У нас еще много интересного. Телефон рекламной службы N-Radio.

0: Реклама на N-Radio.
1: 10 и 11 июня с 15 до 19.00 в концертно-спортивном комплексе состоится открытый областной 24-й турнир по боксу памяти кавалера Ордена Мужества, участника боевых действий на Кавказе Александра Александровича Шмидта. В программе показательные поединки от кикбоксеров и мастеров восточных единоборств. Лекции, презентации, встречи с известными спортсменами и интересными людьми. Мастер-классы для детей и взрослых. Выступления творческих коллективов города. Байкер-шоу на открытой стоянке. Приходите всей семьей. Будет интересно. Без возрастных ограничений. Медиапартнер N-Radio.
2: Общество с ограниченной ответственностью «Силен Щебень» предлагает щебень всех фракций, а также примет на работу машиниста-экскаватора, водителя-погрузчика и водителей категории «С». Зарплата от 100 тысяч рублей. Обращаться по телефону 8 991 81 84 344. 8 991 81 84 344.
3: Остались без работы? У нас работа.

0: заполни анкету в Mobil1-центр на Дудина 21 или звони 7-44-44.
1: И, кстати, температура 40 градусов по Цельсию равна температуре 40 градусов по Фаренгейту. Это единственная температура, одинаковая на этих двух шкалах.
2: У нас еще много интересного. Телефон рекламной службы N-Radio. 7-10-10.

0: Реклама на N-радио.
1: Ура! Скоро лето! А значит, я и все мои друзья снова соберемся на летние тренировочные сборы в конно-спортивном клубе «Каприоль». Нас научат верховой езде и расскажут об основах ухода за лошадьми. Нас ждут конные прогулки, активные игры и мастер-классы. Приходи и ты! Всю информацию о сменах, стоимости и программе можно узнать по телефону 8 908 922 57 61. Повторяю, 8 908 922 57 61. 6+.
2: Надежность – наш принцип. Автосервис «Советский». Диагностика и ремонт любой сложности. Шиномонтаж и подбор автозапчастей. Диагностика, ремонт и заправка автомобильных кондиционеров. Ремонтируем «Газели» и коммерческий транспорт. Работаем с предприятиями по договору. Звоните 8 950 631 9919. 8 950 631 9919. Автосервис «Советский». На Советской 17/2. Заезд во двор пожарной части по указателю. Быстро, качественно, надежно.
3: Театр «Кукол Сказ» приглашает зрителей в воскресенье 14 июня на спектакль «По моему велению». Начало в 11 и 13 часов. Билеты в кассе на сайте театра. Без возрастных ограничений.
4: И, кстати, за полчаса тело выделяет достаточно тепла, чтобы вскипятить 2 литра воды.
5: У нас еще много интересного. Телефон рекламной службы N-Radio 7 10 10.

0: спонсор рубрики ИП Михеенкова.
1: Все привыкли, что вода – наша спутница всегда. Вода нам помогает жить. Мы очень любим воду пить. Мы выбираем «Аквада». Для нас полезная вода.
0: «Аквада» – это доставка чистой воды первой категории. Телефон в Новоуральске 753-30, 753-30.
1: «Аквада» – город может пить спокойно.
0: ИП Михеенкова Наталья Владимировна. ОГРН 304-662-918-300-174.

0: информацию о наличии товара можно узнать по телефону 7-53-33. 7-53-33.
1: Сочные, румяные, выверенные кусочки мяса с дымком. Вот она, любовь к настоящему шашлыку. Говядина для стейков, свинина на шашлычок, баранина для плова, рыба для копчения. А еще аккуратно нарежем и замаринуем мясо и рыбку по вашему рецепту для вкусного отдыха. Магазин «Мясоедовский», Победы 2, дробь 2.
2: Внимание, профессионалы и автолюбители! Магазин «Аккумуляторы» предлагает широкую линейку автоаксессуаров. Авточехлы модельные и универсальные. Накидки на сиденья, передний ряд и на весь салон. Коврики салона и багажника. Кожаные оплетки руля. Щетки и стеклоочистителя японского производителя для всех автомобилей. Наш адрес. Монтажников 14. Напротив техосмотра УАД. Магазин «Аккумуляторы». Для всех видов транспорта. Время работы с 9 утра до 7 вечера.
3: Тепличное хозяйство «Город Невьянск» открывает сезон продаж с 25 апреля. Рассада однолетних и многолетних цветов, клубники, саженцев роз, плодово-ягодных деревьев и декоративных кустарников. Наш адрес – город Невьянск, Ленина, 104, телефон 8-922-021-01-32. С 25 апреля работаем с 8 до 18.00 без перерыва и выходных. Ищи нас ВКонтакте.
4: И, кстати, если долго держать золотую рыбку без света, со временем она побелеет.
5: У нас еще много интересного. Телефон рекламной службы N.

0: Реклама на N-Radio.
1: Лето – это солнечное счастье, хорошее настроение и бесконечная радость. А чтобы пойти в лето, надо зайти в Софьян. Пара красивой, удобной обуви сделает ваше путешествие в лето незабываемым. Новая коллекция обуви, сумок и аксессуаров уже ждет вас. Ваш Софьян на Льва Толстого, 14. Помните, хорошая обувь приведет вас в хорошие места.
2: 10 и 11 июня с 15 до 19.00 в концертно-спортивном комплексе состоится открытый областной 24-й турнир по боксу памяти кавалера Ордена Мужества, участника боевых действий на Кавказе Александра Александровича Шмидта. В программе показательные поединки от кикбоксеров и мастеров восточных единоборств. Лекции, презентации, встречи с известными спортсменами и интересными людьми. Мастер-классы для детей и взрослых. Выступления творческих коллективов города. Байкер-шоу на открытой стоянке. Приходите всей семьей. Будет интересно. Без возрастных ограничений. Медиапартнер N-Radio.
3: Остались без работы? У нас

0: работы, обучение на месте, профессиональное оборудование. Получи профессию, которой нигде не учат. Заполни анкету в Мобил-1-центр на Дудина 21 или звони 7-44-44.
1: Не знаете, где отметить праздник, день рождения или юбилей?
2: Праздничная поляна в Новоуральске – идеальное решение. Помещение для любых мероприятий, мангальная зона и барбекю. У нас есть все. Звоните прямо сейчас. 8 965 502 80 85.

0: И кстати, суммарная длина кровеносных сосудов в нашем теле достигает 100 тысяч километров.
1: У нас еще много интересного. Телефон рекламной службы N-Radio.

0: надежный друг.
1: Юридическая компания «Ваш юрист». Новоуральск. Первомайская, 80. Запись на бесплатную консультацию 7-88-77.
2: Тетя Люд, а в Уралкомплекте теплицы есть?
3: Вовочка, не просто теплицы, крепости для твоих помидоров. С каркасом, который ураган переживет.
2: А качели, чтобы качаться?
3: Качаться. Владимир, в магазине Уралкомплект шедевры уличного искусства. Выдержат и детей, и тебя после шашлыка.
2: О, а для окон что можно? У меня там сквозняк.
3: Ой, в Уралкомплекте все для монтажа окон, ПВХ, москитки, фурнитура.
2: А замки есть? А то у меня теща.
3: Вова, в магазине Уралкомплект есть замки, которые и тещу переживут, и коня на скаку остановят. Запомни, Вова, гений — это просто если знать, где покупать. Магазин «Уралкомплект» на Подгорной, 5.
4: Внимание, Новоуральск! 26 июня с 10 до 17 часов агентство недвижимости «Мир Квартир» приглашает на грандиозный День недвижимости. Получите бесплатные консультации от нотариуса, юриста, налогового эксперта и представителей банка. Приходите всей семьей, детские развлечения и бесплатный фуршет. 26 июня с 10 до 17 часов. День недвижимости с агентством «Мир Квартир». Ответим на все ваши вопросы, связанные с недвижимостью. Телефон для справок 7-24-24-0+.
5: И, кстати, у бобров прозрачные веки.
6: У нас еще много интересного. Телефон рекламной службы N-RAN.

0: Реклама на N-Radio.
1: Все еще думаете, чем занять ребенка в летние каникулы? Клуб единоборств «Сатори» организовывает летние спортивные сборы для детей от 6 до 14 лет. В «Сатори» дети познакомятся с различными видами единоборств, с элементами самообороны и безопасного поведения в различных ситуациях. Подробную информацию узнавайте по телефону 8-922-296-92-99. «Сатори» – мы знаем, чем занять детей летом.

0: И кстати, кошки могут издавать около 100 различных звуков. Для сравнения, собаки только 10.
1: У нас еще много интересного. Телефон рекламной службы N

0: Реклама на N-Radio.
1: 10 и 11 июня с 15 до 19.00 в концертно-спортивном комплексе состоится открытый областной 24-й турнир по боксу памяти кавалера Ордена Мужества, участника боевых действий на Кавказе Александра Александровича Шмидта. В программе показательные поединки от кикбоксеров и мастеров восточных единоборств. Лекции, презентации, встречи с известными спортсменами и интересными людьми. Мастер-классы для детей и взрослых. Выступления творческих коллективов города. Байкер-шоу на открытой стоянке. Приходите всей семьей. Будет интересно. Без возрастных ограничений. Медиапартнер N-Radio.
2: Общество с ограниченной ответственностью «Силен Щебень» предлагает щебень всех фракций, а также примет на работу машиниста-экскаватора, водителя-погрузчика и водителей категории «С». Зарплата от 100 тысяч рублей. Обращаться по телефону 8 991 81 84 344. 8 991 81 84 344.
3: Строительство не терпит промедления? Нужен щебень или песок? Не тратьте время на поиски техники. Компания «Везунки» привезет в удобное для вас время щебень, песок, отсев, гальку, щебень мраморный, керамзит, ПГС, песок для детских песочниц, торфогрунт, чернозем, перегной. Порядочность гарантируем. Своя техника. Верхнеевинск, Октябрьская, 1. Любой объем, любая форма оплаты. Телефон для заказа 8 965 515 77 52. Компания «Везунки». Закажи и не жужжи.
4: И, кстати, исследования показали, что 74% женщин думают о шопинге каждую минуту, то есть около 950 раз в день.
5: У нас еще много интересного. Телефон рекламной службы N-Radio 7 10 10.

0: Реклама на N-Радио.
1: Надежность – наш принцип. Автосервис «Советский». Диагностика и ремонт любой сложности. Шиномонтаж и подбор автозапчастей. Диагностика, ремонт и заправка автомобильных кондиционеров. Ремонтируем «Газели» и коммерческий транспорт. Работаем с предприятиями по договору. Звоните 8-950-631-99-19. 8-950-631-99-19. Автосервис «Советский» на Советской 17/2. Заезд во двор пожарной части по указателю. Быстро, качественно, надежно.
2: Театр «Кукол Сказ» приглашает зрителей в воскресенье 14 июня на спектакль «По моему велению». Начало в 11:13 часов. Билеты в кассе на сайте театра. Без возрастных ограничений.
3: И, кстати, приблизительная емкость нашей памяти составляет от 3 до 1000 терабайт. Емкость всего национального британского архива – 70 терабайт.
4: У нас еще много интересного. Телефон рекламной службы N-Radio.

0: спонсор рубрики ИП Михеенкова.
1: Все привыкли, что вода наша спутница всегда. Вода нам помогает жить. Мы очень любим воду пить. Мы выбираем Аквада. Для нас полезная вода.
0: Аквада – это доставка чистой воды первой категории. Телефон в Новоуральске 753-30, 753-30.
1: Аквада. Город может пить спокойно.
0: ИП Михеенкова Наталья Владимировна. ОГРН 304-662-918-300-174.

0: информацию о наличии товара можно узнать по телефону 7 53 33. 7 53 33.
1: Запах костра, аромат мяса, нежные сочные кусочки тают во рту, и рядом ваши лучшие друзья. Магазин «Мясоедовский» всегда в наличии замаринованный качественный шашлык и свинина и курица для отдыха хорошей компанией, а также свежая рыба для копчения, терпук, скумбрия, кижуч, нерка и множество других рыб. Магазин «Мясоедовский», Победы 2, дробь 2.
2: Тепличное хозяйство «Город Невьянск» открывает сезон продаж с 25 апреля. Рассада однолетних и многолетних цветов, клубники, саженцев роз, плодово-ягодных деревьев и декоративных кустарников. Наш адрес: город Невьянск, Ленина, 104, телефон 8-922-021-01-32. С 25 апреля работаем с 8 до 18.00 без перерыва и выходных. Ищи нас ВКонтакте.
3: Остались без работы? У нас работа.

0: обучение на месте. Профессиональное оборудование. Получи профессию, которой нигде не учат. Заполни анкету в Мобил-1-центр на Дудина 21 или звони 7-44-44.
1: Не знаете, где отметить праздник, день рождения или юбилей?
2: Праздничная поляна в Новоуральске – идеальное решение. Помещение для любых мероприятий, мангальная зона и барбекю. У нас есть все. Звоните прямо сейчас. 8-965-502-8085. Адрес Чурина, 17. Праздничная поляна. От мангала до настроения.
3: И, кстати, у кузнечика отверстие для слуха расположены на задних лапках.
4: У нас еще много интересного. Телефон рекламной службы N-Radio 7-10-10.

0: Реклама на N-радио.
1: Лето – это солнечное счастье, хорошее настроение и бесконечная радость. А чтобы пойти в лето, надо зайти в Софьян. Пара красивой, удобной обуви сделает ваше путешествие в лето незабываемым. Новая коллекция обуви, сумок и аксессуаров уже ждет вас. Ваш Софьян на Льва Толстого, 14. Помните, хорошая обувь приведет вас в хорошие места.
2: Мечтаете о собственной бане? Теперь это проще, чем кажется. Строительная компания «Веста» представляет новое направление – производство бань. Мы создаем комфортные и долговечные бани из качественных материалов с применением современных технологий. В нашем портфолио бани разных размеров и стилей. Мы предоставляем индивидуальный проект, высокое качество, гарантию и полный комплекс услуг – от доставки до монтажа.
3: Начните строить баню мечты уже сегодня. Звоните плюс 7 912 042 66 55. Строительная компания «Веста» – это уверенность в результате и забота о вашем комфорте.
4: Ура! Скоро лето! А значит, я и все мои друзья снова соберемся на летние тренировочные сборы в конно-спортивном клубе «Каприоль». Нас научат верховой езде и расскажут об основах ухода за лошадьми. Нас ждут конные прогулки, активные игры и мастер-классы. Приходи и ты! Всю информацию о сменах, стоимости и программе можно узнать по телефону 8 908 922 57 61. Повторяю, 8 908 922 57 61. 6+.
5: Внимание, профессионалы и автолюбители! Магазин «Аккумуляторы» предлагает широкую линейку автоаксессуаров. Авточехлы модельные и универсальные. Накидки на сиденья, передний ряд и на весь салон. Коврики салона и багажника. Кожаные оплетки руля. Щетки и стеклоочистителя японского производителя для всех автомобилей. Наш адрес. Монтажников 14. Напротив техосмотра УАД. Магазин «Аккумуляторы». Для всех видов транспорта. Время работы с 9 утра до 7 вечера.
6: 10 и 11 июня с 15 до 19.00 в концертно-спортивном комплексе состоится открытый областной 24-й турнир по боксу памяти кавалера Ордена Мужества, участника боевых действий на Кавказе Александра Александровича Шмидта. В программе показательные поединки от кикбоксеров и мастеров восточных единоборств. Лекции, презентации, встречи с известными спортсменами и интересными людьми. Мастер-классы для детей и взрослых. Выступления творческих коллективов города. Байкер-шоу на открытой стоянке. Приходите всей семьей. Будет интересно. Без возрастных ограничений. Медиапартнер N-Radio.
7: И кстати, рисунок поверхности носа кошки уникален, как отпечаток пальца человека.
8: У нас еще много интересного. Телефон рекламной службы N-Radio.

0: надежный друг.
1: Юридическая компания «Ваш юрист». Новоуральск. Первомайская, 80. Запись на бесплатную консультацию 7-88-77.
2: Общество с ограниченной ответственностью «Силен Щебень» предлагает щебень всех фракций, а также примет на работу машиниста-экскаватора, водителя-погрузчика и водителей категории «С». Зарплата от 100 тысяч рублей. Обращаться по телефону 8-991-81-84-344. 8-991-81-84-344.
3: Тетя Люд, а в Уралкомплекте теплицы есть?
4: Вовочка, не просто теплицы, крепости для твоих помидоров. С каркасом, который ураган переживет.
3: А качели, чтобы качаться?
4: Качаться. Владимир, в магазине «Уралкомплект» шедевры уличного искусства. Выдержат и детей, и тебя после шашлыка.
3: О, а для окон что можно? У меня там сквозняк.
4: Ой, в «Уралкомплекте» все для монтажа окон ПВХ, скидки, фурнитура.
3: А замки есть? А то у меня теща.
4: Вова, в магазине «Уралкомплект» есть замки, которые и тещу переживут, и коня на скаку остановят. Запомни, Вова, гений — это просто если знать, где покупать. Магазин «Уралкомплект». На

0: Внимание, Новоуральск! 26 июня с 10 до 17 часов агентство недвижимости «Мир квартир» приглашает на грандиозный День недвижимости. Получите бесплатные консультации от нотариуса, юриста, налогового эксперта и представителей банка. Приходите всей семьей, детские развлечения и бесплатный фуршет. 26 июня с 10 до 17 часов. День недвижимости с агентством «Мир квартир». Ответим на все ваши вопросы, связанные с недвижимостью. Телефон для справок 7-24-24-0+.
1: И, кстати, в среднем дети смеются около 400 раз в день. Взрослые смеются около 15 раз в день.
2: У нас еще много интересного. Телефон рекламной службы N-Radio 7-10-10.

0: Новоуральске 13 часов. Новости на М-радио.
1: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
2: Театральный поезд прибудет в Екатеринбург 18 июня. В студии новостей Аркадий Иванов. Здравствуйте. Масштабный всероссийский проект «Театральный поезд» прибудет в Екатеринбург в 9 утра. В течение двух дней жители и гости уральской столицы смогут посетить спектакли театров из Челябинска, Кургана и Шадринска, театрализованное шествие, выставку и образовательные мероприятия. После прибытия поезда по центральным улицам города пройдет театрализованное шествие с участием оркестра и артистов театров Екатеринбурга и Свердловской области. После завершения программы Екатеринбург передаст арт-символ театрального поезда следующему городу маршрута. Вместе с поездом в дальнейший путь отправятся и свердловские театры. Сообщается на официальной странице Свердловской области в социальной сети ВКонтакте. Сотрудники Новоуральской медсанчасти разработали памятку действий при укусе клеща. Для безопасного снятия клеща взрослые могут обратиться в травматологический пункт или приемное отделение в хирургическом корпусе по адресу больничный городок, улица Мичурина, 15, /28, или в фельдшерско-акушерский пункт

В этом году оформить налоговый вычет за сдачу нормативов комплекса ГТО стало еще проще. Для этого нужно сдать нормативы комплекса, получить или подтвердить знак отличия и пройти диспансеризацию или профилактический осмотр. Получить вычет можно двумя способами. Через работодателя в течение года, подав заявление и подтверждающие документы. Или через налоговую инспекцию по итогам календарного года, подав декларацию. За 5 лет благотворительный фонд «Русь» под руководством Аркадия Дмитриевича Елизарова реализовал несколько социально значимых проектов. Один из них – проект «Здоровое долголетие». Это ряд встреч по созданию условий для социальной реабилитации пожилых людей, организации их досуга, расширению круга общения, продлению активного долголетия и повышению знаний по формированию правильного образа жизни. Одна из главных задач проекта – преодоление социального одиночества пожилых людей. По информации Уральского гидромедцентра, в Новоуральске 10 июня ночью ожидается до плюс 17 градусов, днем до 19 градусов тепла, переменная облачность, слабый дождь, ветер с порывами до 8 метров в секунду. Аркадий Иванов, служба информации Nradio, слушайте нас онлайн на сайте nradio.rf.

0: Реклама на N-Radio.
1: Мечтаете о собственной бане? Теперь это проще, чем кажется. Строительная компания «Веста» представляет новое направление – производство бань. Мы создаем комфортные и долговечные бани из качественных материалов с применением современных технологий. В нашем портфолио бани разных размеров и стилей. Мы предоставляем индивидуальный проект, высокое качество, гарантию и полный комплекс услуг. От доставки до монтажа.
2: Начните строить баню мечты уже сегодня. Звоните плюс 7 912 042 66 55. Строительная компания «Веста» – это уверенность в результате и забота о вашем комфорте.
3: Открываем летний сезон. Магазин «Аккумуляторы для всех видов транспорта» предлагает аккумуляторы по очень доступным ценам. Мы предлагаем большой выбор аккумуляторов от мировых производителей для скутеров, мотоциклов, квадроциклов, катеров, яхт, лодок, детских электромобилей, а также для легковых, грузовых авто и спецтехники. Наш адрес: улица Монтажников, 14, напротив техосмотра УАД. Время работы с 9 утра до 7 вечера.
4: Старым аккумулятором это не жизнь.
5: Да и не говори.
6: Строительство не терпит промедления? Нужен щебень или песок? Не тратьте время на поиски техники. Компания «Везунки» привезет в удобное для вас время щебень, песок, отсев, гальку, щебень мраморный, керамзит, ПГС, песок для детских песочниц, торфогрунт, чернозем, перегной. Порядочность гарантируем. Своя техника. Верхнеевинск, Октябрьская, 1. Любой объем, любая форма оплаты. Телефон для заказа 8-965-515-77-52. Компания «Везунки». Закажи и не жужжи!
7: Внимание, Новоуральск! 26 июня с 10 до 17 часов агентство недвижимости «Мир квартир» приглашает на грандиозный День недвижимости. Получите бесплатные консультации от нотариуса, юриста, налогового эксперта и представителей банка. Приходите всей семьей, детские развлечения и бесплатный фуршет. 26 июня с 10 до 17 часов. День недвижимости с агентством «Мир квартир». Ответим на все ваши вопросы, связанные с недвижимостью. Телефон для справок 7-24-24-0+.
8: И кстати, всего лишь 4000 раз нужно сложить и развернуть денежную купюру, чтобы на ней образовалась потертость на изгибе.
9: У нас еще много интересного. Телефон рекламной службы N-Radio 7-10-10.

0: Реклама на N-Radio.
1: Ура! Скоро лето! А значит, я и все мои друзья снова соберемся на летние тренировочные сборы в конно-спортивном клубе «Каприоль». Нас научат верховой езде и расскажут об основах ухода за лошадьми. Нас ждут конные прогулки, активные игры и мастер-классы. Приходи и ты! Всю информацию о сменах, стоимости и программе можно узнать по телефону 8 908 922 57 61. Повторяю, 8 908 922 57 61. 6+.
2: 10 и 11 июня с 15 до 19.00 в концертно-спортивном комплексе состоится открытый областной 24-й турнир по боксу памяти кавалера Ордена Мужества, участника боевых действий на Кавказе Александра Александровича Шмидта. В программе показательные поединки от кикбоксеров и мастеров восточных единоборств. Лекции, презентации, встречи с известными спортсменами и интересными людьми. Мастер-классы для детей и взрослых. Выступления творческих коллективов города. Байкер-шоу на открытой стоянке. Приходите всей семьей. Будет интересно. Без возрастных ограничений. Медиапартнер N-Radio.
3: Общество с ограниченной ответственностью «Селен Щебень» предлагает щебень всех фракций, а также примет на работу машиниста-экскаватора, водителя-погрузчика и водителей категории «С». Зарплата от 100 тысяч рублей. Обращаться по телефону 8 991 81 84 344. 8 991 81 84 344.
4: Театр «Кукол Сказ» приглашает зрителей в воскресенье 14 июня на спектакль «По моему велению». Начало в 11 и 13 часов. Билеты в кассе на сайте театра.

0: И кстати, нюх собаки в 1000 раз сильнее, чем у человека.
1: У нас еще много интересного. Телефон рекламной службы N.

0: Реклама на N-радио. Сочные, румяные, выверенные кусочки мяса с дымком. Вот она, любовь к настоящему шашлыку. Говядина для стейков, свинина на шашлычок, баранина для плова, рыба для копчения. А еще аккуратно нарежем и замаринуем мясо и рыбку по вашему рецепту для вкусного отдыха. Магазин «Мясоедовский», Победы 2/2.
1: Надежность – наш принцип. Автосервис «Советский» – диагностика и ремонт любой сложности. Шиномонтаж и подбор автозапчастей. Диагностика, ремонт и заправка автомобильных кондиционеров. Ремонтируем «Газели» и коммерческий транспорт. Работаем с предприятиями по договору. Звоните 8-950-631-99-19. 8-950-631-99-19. Автосервис «Советский» на Советской 17/2. Заезд во двор пожарной части по указателю. Быстро, качественно, надежно.
2: И, кстати, улицы в Японии не имеют названий.
3: У нас еще много интересного. Телефон рекламной службы N.

0: Рубрики ИП Михеенкова.
1: Все привыкли, что вода наша спутница всегда. Вода нам помогает жить. Мы очень любим воду пить. Мы выбираем Аквада. Для нас полезная вода.
0: Аквада – это доставка чистой воды первой категории. Телефон в Новоуральске 753-30 753-30.
1: Аквада. Город может пить спокойно.
0: ИП Михеенкова Наталья Владимировна. ОГРН 304-662-918-300-174.

0: Новоуральске 14 часов. Новости на Н-радио.
1: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
2: Театральный поезд прибудет в Екатеринбург 18 июня. В студии новостей Аркадий Иванов. Здравствуйте. Масштабный всероссийский проект «Театральный поезд» прибудет в Екатеринбург в 9 утра. В течение двух дней жители и гости уральской столицы смогут посетить спектакли театров из Челябинска, Кургана и Шадринска, театрализованное шествие, выставку и образовательные мероприятия. После прибытия поезда по центральным улицам города пройдет театрализованное шествие с участием оркестра и артистов театров Екатеринбурга и Свердловской области. После завершения программы Екатеринбург передаст арт-символ театрального поезда следующему городу маршрута. Вместе с поездом в дальнейший путь отправятся и свердловские театры. Сообщается на официальной странице Свердловской области в социальной сети ВКонтакте. Сотрудники Новоуральской медсанчасти разработали памятку действий при укусе клеща. Для безопасного снятия клеща взрослые могут обратиться в травматологический пункт или приемное отделение в хирургическом корпусе по адресу больничный городок, улица Мичурина, 15/28, или в фельдшерско-акушерский пункт в селе Тарасково, улица Ленина, 37. С ребенком можно обратиться в инфекционное отделение на круглосуточный пост по приему больных по адресу больничный городок, улица Мичурина, 15/36, бокс номер 122. Клещей, снятых с человека, помещают в герметичную закрывающуюся баночку с небольшим кусочком чуть влажной ваты и самостоятельно доставляют в лабораторию Центра гигиены и эпидемиологии по адресу улица Герцена, 6А, бактериологическая лаборатория, левое крыльцо, для проведения комплексного исследования на 4 инфекции. Сообщается в официальном телеграм-канале ФГБУС ЦМСЧ номер 31 ФМБА России.

активного долголетия и повышению знаний по формированию правильного образа жизни. Одна из главных задач проекта – преодоление социального одиночества пожилых людей. По информации Уральского гидромедцентра, в Новоуральске 10 июня ночью ожидается до плюс 17 градусов, днем до 19 градусов тепла, переменная облачность, слабый дождь, ветер с порывами до 8 метров в секунду. Аркадий Иванов, служба информации Nradio, слушайте нас онлайн на сайте nradio.rf.

0: Информацию о наличии товара можно узнать по телефону 7 53 33. 7 53 33.
1: Все еще думаете, чем занять ребенка в летние каникулы? Клуб единоборств «Сатори» организовывает летние спортивные сборы для детей от 6 до 14 лет. В «Сатори» дети познакомятся с различными видами единоборств, с элементами самообороны и безопасного поведения в различных ситуациях. Подробную информацию узнавайте по телефону 8 922 296 92 99. «Сатори» – мы знаем, чем занять детей летом. 6+.
2: Тепличное хозяйство «Город Невьянск» открывает сезон продаж с 25 апреля. Рассада однолетних и многолетних цветов, клубники, саженцев роз, плодово-ягодных деревьев и декоративных кустарников. Наш адрес: город Невьянск, Ленина, 104, телефон 8 922 021 01 32. С 25 апреля работаем с 8 до 18.00 без перерыва и выходных. Ищи нас ВКонтакте.
3: Внимание, Новоуральск! 26 июня с 10 до 17 часов агентство недвижимости «Мир квартир» приглашает на грандиозный День недвижимости. Получите бесплатные консультации от нотариуса, юриста, налогового эксперта и представителей банка. Приходите всей семьей, детские развлечения и бесплатный фуршет. 26 июня с 10 до 17 часов. День недвижимости с агентством «Мир квартир». Ответим на все ваши вопросы, связанные с недвижимостью. Телефон для справок 7-24-24-0+.
4: И, кстати, «Приключения Тома Сойера» – первая книга, текст которой был набран на печатной машинке.
5: У нас еще много интересного. Телефон рекламной службы N-Radio 7.

0: Реклама на N-Radio. Внимание, профессионалы и автолюбители! Магазин «Аккумуляторы» предлагает широкую линейку автоаксессуаров. Авточехлы модельные и универсальные. Накидки на сиденья, передний ряд и на весь салон. Коврики салона и багажника. Кожаные оплетки руля. Щетки стеклоочистителя японского производителя для всех автомобилей. Наш адрес. Монтажников 14. Напротив техосмотра УАД. Магазин «Аккумуляторы» для всех видов транспорта. Время работы с 9 утра до 7 вечера.
1: 10 и 11 июня с 15 до 19.00 в концертно-спортивном комплексе состоится открытый областной 24-й турнир по боксу памяти кавалера Ордена Мужества, участника боевых действий на Кавказе Александра Александровича Шмидта. В программе показательные поединки от кикбоксеров и мастеров восточных единоборств. Лекции, презентации, встречи с известными спортсменами и интересными людьми. Мастер-классы для детей и взрослых. Выступления творческих коллективов города. Байкер-шоу на открытой стоянке. Приходите всей семьей. Будет интересно. Без возрастных ограничений. Медиапартнер N-Radio.

0: юрист, надежный друг.
1: Юридическая компания «Ваш юрист». Новоуральск. Первомайская, 80. Запись на бесплатную консультацию 7-88-77.
2: Остались без работы? У нас

0: 44. И, кстати, Джон Роналд Руэлл Толкин печатал всю трилогию «Властелина колец» двумя пальцами.
1: У нас еще много интересного. Телефон рекламной службы N-Radio.

0: Реклама на N-Радио.
1: Лето – это солнечное счастье, хорошее настроение и бесконечная радость. А чтобы пойти в лето, надо зайти в Софьян. Пара красивой, удобной обуви сделает ваше путешествие в лето незабываемым. Новая коллекция обуви, сумок и аксессуаров уже ждет вас. Ваш Софьян на Льва Толстого, 14. Помните, хорошая обувь приведет вас в хорошие места.
2: Тетя Люд, а в Уралкомплекте теплицы есть?
3: Вовочка, не просто теплицы, крепости для твоих помидоров. С каркасом, который ураган переживет.
2: А качели, чтобы качаться?
3: Качаться. Владимир, в магазине Уралкомплект шедевры уличного искусства. Выдержат и детей, и тебя после шашлыка.
2: О, а для окон что можно? У меня там сквозняк.
3: Ой, в Уралкомплекте все для монтажа окон ПВХ, скидки, фурнитура.
2: А замки есть? А то у меня теща.
3: Вова, в магазине Уралкомплект есть замки, которые и тещу переживут, и коня на скаку остановят. Запомни, Вова, гений – это просто если знать, где покупать. Магазин «Уралкомплект» на Подгорной, 5.
4: Не знаете, где отметить праздник, день рождения или юбилей?
5: Праздничная поляна в Новоуральске – идеальное решение. Помещение для любых мероприятий, мангальная зона и барбекю. У нас есть все. Звоните прямо сейчас. 8-965-502-8085. Адрес Чурина, 17. Праздничная поляна. От

0: И кстати, английские статистики подсчитали, что средний человек за свою жизнь проходит пешком 100 тысяч километров.
1: У нас еще много интересного. Телефон рекламной службы N-Radio 7-10-10.

0: Реклама на N-Радио.
1: Все еще думаете, чем занять ребенка в летние каникулы? Клуб единоборств «Сатори» организовывает летние спортивные сборы для детей от 6 до 14 лет. В «Сатори» дети познакомятся с различными видами единоборств, с элементами самообороны и безопасного поведения в различных ситуациях. Подробную информацию узнавайте по телефону 8-922-296-92-99. «Сатори» – мы знаем, чем занять детей летом. 6+.
2: Строительство не терпит промедления? Нужен щебень или песок? Не тратьте время на поиски техники. Компания «Везунки» привезет в удобное для вас время щебень, песок, отсев, гальку, щебень мраморный, керамзит, ПГС, песок для детских песочниц, торфогрунт, чернозем, перегной. Порядочность гарантируем. Своя техника. Верхнеевинск, Октябрьская, 1. Любой объем, любая форма оплаты. Телефон для заказа 8-965-515-77-52. Компания «Везунки». Закажи и не жужжи!

0: И, кстати, во время ужина человек глотает примерно 300 раз.
1: У нас еще много интересного. Телефон рекламной службы N-Radio 7 10 10.

0: Реклама на N-Radio.
1: Запах костра, аромат мяса, нежные и сочные кусочки тают во рту. И рядом ваши лучшие друзья. Магазин «Мясоедовский». Всегда в наличии замаринованный качественный шашлык и свинина и курица для отдыха хорошей компанией. А также свежая рыба для копчения, терпок, скумбрия, кижуч, нерка и множество других рыб. Магазин «Мясоедовский». Победы 2, дробь 2.
2: 10 и 11 июня с 15 до 19.00 в концертно-спортивном комплексе состоится открытый областной 24-й турнир по боксу памяти кавалера Ордена Мужества, участника боевых действий на Кавказе Александра Александровича Шмидта. В программе показательные поединки от кикбоксеров и мастеров восточных единоборств. Лекции, презентации, встречи с известными спортсменами и интересными людьми. Мастер-классы для детей и взрослых. Выступления творческих коллективов города. Байкер-шоу на открытой стоянке. Приходите всей семьей. Будет интересно. Без возрастных ограничений. Медиапартнер N-Radio.
3: Общество с ограниченной ответственностью «Силен Щебель» предлагает щебень всех фракций, а также примет на работу машиниста экскаватора, водителя-погрузчика и водителей категории «С». Зарплата от 100 тысяч рублей. Обращаться по телефону 8-991-81-84-344. 8-991-81-84-344.
4: Театр «Кукол-сказ» приглашает зрителей в воскресенье 14 июня на спектакль «По моему велению». Начало в 11:13 часов. Билеты в кассе на сайте театра. Без возрастных ограничений.
5: И, кстати, бамбук может расти до 91 сантиметра в сутки.
6: У нас еще много интересного. Телефон рекламной службы N-Radio. 7-10-10.

0: Реклама на N-Radio.
1: Надежность – наш принцип. Автосервис «Советский». Диагностика и ремонт любой сложности. Шиномонтаж и подбор автозапчастей. Диагностика, ремонт и заправка автомобильных кондиционеров. Ремонтируем «Газели» и коммерческий транспорт. Работаем с предприятиями по договору. Звоните 8-950-631-99-19. 8-950-631-99-19. Автосервис «Советский» на Советской 17/2. Заезд во двор пожарной части по указателю. Быстро, качественно, надежно.
2: И, кстати, жирафы не имеют голосовых связок.
3: У нас еще много интересного. Телефон рекламной службы N-Radio 7-10-10.

0: спонсор рубрики ИП Михеенкова.
1: Все привыкли, что вода наша спутница всегда. Вода нам помогает жить. Мы очень любим воду пить. Мы выбираем Аквада. Для нас полезная вода.
0: Аквада – это доставка чистой воды первой категории. Телефон в Новоуральске 753-30-753-30.
1: Аквада. Город может пить спокойно.
0: ИП Михеенкова Наталья Владимировна. ОГРН 304-662-918-300-174.

0: информацию о наличии товара можно узнать по телефону 7 53 33. 7 53 33.
1: Открываем летний сезон. Магазин «Аккумуляторы для всех видов транспорта» предлагает аккумуляторы по очень доступным ценам. Мы предлагаем большой выбор аккумуляторов от мировых производителей для скутеров, мотоциклов, квадроциклов, катеров, яхт, лодок, детских электромобилей, а также для легковых, грузовых авто и спецтехники. Наш адрес: улица Монтажников, 14, напротив техосмотра УАД. Время работы с 9 утра до 7 вечера.
2: Старым аккумулятором это не жизнь.
3: Да и не говори.
4: Все еще думаете, чем занять ребенка в летние каникулы? Клуб единоборств «Сатори» организовывает летние спортивные сборы для детей от 6 до 14 лет. В «Сатори» дети познакомятся с различными видами единоборств, с элементами самообороны и безопасного поведения в различных ситуациях. Подробную информацию узнавайте по телефону 8-922-296-92-99. «Сатори» – мы знаем, чем занять детей летом. 6+.
5: Тепличное хозяйство «Город Невьянск» открывает сезон продаж с 25 апреля. Рассада однолетних и многолетних цветов, клубники, саженцев роз, плодово-ягодных деревьев и декоративных кустарников. Наш адрес: город Невьянск, Ленина, 104, телефон 8-922-021-01-32. С 25 апреля работаем с 8 до 18:00 без перерыва и выходных.

0: И, кстати, жирафы не имеют голосовых связок.
1: У нас еще много интересного. Телефон рекламной службы N-Radio 7 10 10.

0: Реклама на N-Radio.
1: 10 и 11 июня с 15 до 19.00 в концертно-спортивном комплексе состоится открытый областной 24-й турнир по боксу памяти кавалера Ордена Мужества, участника боевых действий на Кавказе Александра Александровича Шмидта. В программе показательные поединки от кикбоксеров и мастеров восточных единоборств. Лекции, презентации, встречи с известными спортсменами и интересными людьми. Мастер-классы для детей и взрослых. Выступления творческих коллективов города. Байкер-шоу на открытой стоянке. Приходите всей семьей. Будет интересно. Без возрастных ограничений. Медиапартнер N-Radio.

0: надежный друг.
1: Юридическая компания «Ваш юрист». Новоуральск. Первомайская, 80. Запись на бесплатную консультацию 7-88-77.
2: Общество с ограниченной ответственностью «Силен Щебень» предлагает щебень всех фракций, а также примет на работу машиниста-экскаватора, водителя-погрузчика и водителей категории «С». Зарплата от 100 тысяч рублей. Обращаться по телефону 8-991-81-84-344. 8-991-81-84-344.
3: Тетя Люд, а в Уралкомплекте теплицы есть?
4: Вовочка, не просто теплицы, крепости для твоих помидоров. С каркасом, который ураган переживет.
3: А качели, чтобы качаться?
4: Качаться. Владимир, в магазине Уралкомплект шедевры уличного искусства. Выдержат и детей, и тебя после шашлыка.
3: О, а для окон что можно? У меня там сквозняк.
4: Ой, в Уралкомплекте все для монтажа окон, ПВХ, москитки, фурнитура.
3: А замки есть? А то у меня теща.
4: Вова, в магазине Уралкомплект есть замки, которые и тещу переживут, и коня на скаку остановят. Запомни, Вова, гений — это просто если знать, где покупать. Магазин «Уралкомплект» на Подгорной, 5.
5: Внимание, Новоуральск! 26 июня с 10 до 17 часов агентство недвижимости «Мир Квартир» приглашает на грандиозный День недвижимости. Получите бесплатные консультации от нотариуса, юриста, налогового эксперта и представителей банка. Приходите всей семьей, детские развлечения и бесплатный фуршет. 26 июня с 10 до 17 часов. День недвижимости с агентством «Мир Квартир». Ответим на все ваши вопросы, связанные с недвижимостью. Телефон для справок 7-24-24-0+.
6: И, кстати, счастье заразно.
7: У нас еще много интересного. Телефон рекламной службы N.

0: Реклама на N-Radio.
1: Лето – это солнечное счастье, хорошее настроение и бесконечная радость. А чтобы пойти в лето, надо зайти в Софьян. Пара красивой, удобной обуви сделает ваше путешествие в лето незабываемым. Новая коллекция обуви, сумок и аксессуаров уже ждет вас. Ваш Софьян на Льва Толстого, 14. Помните, хорошая обувь приведет вас в хорошие места.
2: Лето, а значит я и все мои друзья снова соберемся на летние тренировочные сборы в конно-спортивном клубе «Каприоль». Нас научат верховой езде и расскажут об основах ухода за лошадьми. Нас ждут конные прогулки, активные игры и мастер-классы. Приходи и ты! Всю информацию о сменах, стоимости и программе можно узнать по телефону 8 908 922 57 61. Повторяю, 8 908 922 57 61. 6+.
3: Остались без работы? У нас работа.

0: месте. Профессиональное оборудование. Получи профессию, которой нигде не учат. Заполни анкету в Мобил-1 Центр на Дудина 21 или звони 7-44-44.
1: Не знаете, где отметить праздник, день рождения или юбилей?
2: Праздничная поляна в Новоуральске – идеальное решение. Помещение для любых мероприятий, мангальная зона и барбекю. У нас есть все. Звоните прямо сейчас. 8-965-502-8085. Адрес Чурина, 17. Праздничная поляна. От мангала до настроения.
3: И кстати, сельдерей обладает минусовой калорийностью. При его употреблении человек больше теряет калорий, чем приобретает.
4: У нас еще много интересного. Телефон рекламной службы N.

0: Новоуральске 17 часов. Новости на Н-радио.
1: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
2: В Новоуральске формируется база данных о новоуральцах, погибших в ходе специальной военной операции. В студии новостей Аркадий Иванов. Здравствуйте. Информация о погибших нужна для дальнейшего размещения на информационном мультимедийном стенде, на аллее боевой славы и использования в мемориальных целях. Сбор информации осуществляет Новоуральский историко-краеведческий музей. Информация принимается от законных представителей погибшего, родителей, супругов или совершеннолетних детей с заполнением формы согласия на обработку персональных данных в музее по адресу улица Первомайская, дом 5. Команда Н-радио напоминает жителям города о том, что в Свердловской области действует особый противопожарный режим. В период действия особого противопожарного режима запрещено использование открытого огня, в том числе в металлических емкостях и мангалах для приготовления пищи, за исключением организации общественного питания во время проведения массовых мероприятий. Разведение костров, сжигание мусора и сухой травы и проведение пожароопасных работ. Также запрещены стоянки туристических групп вне специально отведенных мест. Клуб единоборств «Сатори» организовывает летние спортивные сборы для детей от 6 до 14 лет. В «Сатори» дети познакомятся с различными видами единоборств, с элементами самообороны и безопасного поведения в различных ситуациях. Первая смена дневного пребывания начинается 2 июня. Подробную информацию можно узнать по телефону 8 922 296 92 99. На протяжении нескольких лет благотворительный фонд «Русь», его директор и учредитель Аркадий Дмитриевич Елизаров оказывают помощь детям из общественной организации «Много нас Новоуральск». И в честь своего пятилетия сотрудники фонда раздали ребятам полезные для здоровья и вкусные подарки. 450 семей приняли участие в благотворительной акции. 1433 ребенка получили наборы детского питания, состоящие из разных полезных угощений. По информации Уральского гидрометцентра, в Новоуральске 11 июня ночью ожидается до плюс 18 градусов, днем до 21 градуса тепла. Переменная облачность, слабый дождь, ветер с порывами до 10 метров в секунду. Аркадий Иванов, служба информации Н-радио, слушайте нас онлайн на сайте nradio.rf.

0: Реклама на N-Радио.
1: Лето – это солнечное счастье, хорошее настроение и бесконечная радость. А чтобы пойти в лето, надо зайти в Софьян. Пара красивой, удобной обуви сделает ваше путешествие в лето незабываемым. Новая коллекция обуви, сумок и аксессуаров уже ждет вас. Ваш Софьян на Льва Толстого, 14. Помните, хорошая обувь приведет вас в хорошие места.
2: Мечтаете о собственной бане? Теперь это проще, чем кажется. Строительная компания «Веста» представляет новое направление – производство бань. Мы создаем комфортные и долговечные бани из качественных материалов с применением современных технологий. В нашем портфолио – бани разных размеров и стилей. Мы предоставляем индивидуальный проект, высокое качество, гарантию и полный комплекс услуг – от доставки до монтажа.
3: Начните строить баню мечты уже сегодня. Звоните плюс 7 912 042 66 55. Строительная компания «Веста» – это уверенность в результате и забота о вашем комфорте.
4: Ура! Скоро лето! А значит, я и все мои друзья снова соберемся на летние тренировочные сборы в конно-спортивном клубе «Каприоль». Нас научат верховой езде и расскажут об основах ухода за лошадьми. Нас ждут конные прогулки, активные игры и мастер-классы. Приходи и ты! Всю информацию о сменах, стоимости и программе можно узнать по телефону 8 908 922 57 61. Повторяю, 8 908 922 57 61. 6+.
5: Сочные, румяные, выверенные кусочки мяса с дымком. Вот она, любовь к настоящему шашлыку. Говядина для стейков, свинина на шашлычок, баранина для плова, рыба для копчения. А еще аккуратно нарежем и замаринуем мясо и рыбку по вашему рецепту для вкусного отдыха. Магазин «Мясоедовский», Победы 2, дробь 2.
6: 10 и 11 июня с 15 до 19.00 в концертно-спортивном комплексе состоится открытый областной 24-й турнир по боксу памяти кавалера Ордена Мужества, участника боевых действий на Кавказе Александра Александровича Шмидта. В программе показательные поединки от кикбоксеров и мастеров восточных единоборств. Лекции, презентации, встречи с известными спортсменами и интересными людьми. Мастер-классы для детей и взрослых. Выступления творческих коллективов города. Байкер-шоу на открытой стоянке. Приходите всей семьей. Будет интересно. Без возрастных ограничений. Медиапартнер N-Radio.
7: Театр «Кукол Сказ» приглашает зрителей в воскресенье 14 июня на спектакль «По моему велению». Начало в 11 и 13 часов. Билеты в кассе на сайте театра. Без возрастных ограничений.
8: И, кстати, в среднем дети смеются около 400 раз в день. Взрослые смеются около 15 раз в день.
9: У нас еще много интересного. Телефон рекламной службы N-Radio.

0: Реклама на N-Radio.
1: 10 и 11 июня с 15 до 19.00 в концертно-спортивном комплексе состоится открытый областной 24-й турнир по боксу памяти кавалера Ордена Мужества, участника боевых действий на Кавказе Александра Александровича Шмидта. В программе показательные поединки от кикбоксеров и мастеров восточных единоборств. Лекции, презентации, встречи с известными спортсменами и интересными людьми. Мастер-классы для детей и взрослых. Выступления творческих коллективов города. Байкер-шоу на открытой стоянке. Приходите всей семьей. Будет интересно. Без возрастных ограничений. Медиапартнер N-Radio.

0: надежный друг.
1: Юридическая компания «Ваш юрист». Новоуральск. Первомайская, 80. Запись на бесплатную консультацию 7-88-77.
2: Строительство не терпит промедления? Нужен щебень или песок? Не тратьте время на поиски техники. Компания «Везунки» привезет в удобное для вас время щебень, песок, отсев, гальку, щебень мраморный, керамзит, ПГС, песок для детских песочниц, торфогрунт, чернозем, перегной. Порядочность гарантируем. Своя техника. Верхнеевинск, Октябрьская, 1. Любой объем, любая форма оплаты. Телефон для заказа 8-965-515-77-52. Компания «Везунки». Закажи и не жужжи.
3: Тетя Люд, а в Уралкомплекте теплицы есть?
4: Вовочка, не просто теплицы, крепости для твоих помидоров. С каркасом, который ураган переживет.
3: А качели, чтобы качаться?
4: Качаться. Владимир, в магазине Уралкомплект шедевры уличного искусства. Выдержат и детей, и тебя после шашлыка.
3: О, а для окон что можно? У меня там сквозняк.
4: Ой, в Уралкомплекте все для монтажа окон ПВХ, москитки, фурнитура.
3: А замки есть? А то у меня теща.
4: Вова, в магазине Уралкомплект есть замки, которые и тещу переживут, и коня на скаку остановят. Запомни, Вова, гений – это просто если знать, где покупать. Магазин «Уралкомплект» на Подгорной, 5.
5: Надежность – наш принцип. Автосервис «Советский». Диагностика и ремонт любой сложности. Шиномонтаж и подбор автозапчастей. Диагностика, ремонт и заправка автомобильных кондиционеров. Ремонтируем «Газели» и коммерческий транспорт. Работаем с предприятиями по договору. Звоните 8-950-631-99-19. 8-950-631-99-19. Автосервис «Советский» на Советской, 17/2. Заезд во двор пожарной части по указателю. Быстро, качественно, надежно.
6: И, кстати, роман о приключениях Робинзона Крузо имеет продолжение, – в котором герой терпит кораблекрушение у берегов Юго-Восточной Азии и вынужден добираться в Европу через всю Россию. В частности, он в течение 8 месяцев пережидает зиму в Тобольске.
7: У нас еще много интересного. Телефон рекламной службы N.

0: Реклама на N-Radio. Внимание, профессионалы и автолюбители! Магазин «Аккумуляторы» предлагает широкую линейку автоаксессуаров. Авточехлы модельные и универсальные. Накидки на сиденья, передний ряд и на весь салон. Коврики салона и багажника. Кожаные оплетки руля. Щетки стеклоочистителя японского производителя для всех автомобилей. Наш адрес. Монтажников 14. Напротив техосмотра УАД. Магазин «Аккумуляторы». Для всех видов транспорта. Время работы с 9 утра до 7 вечера.
1: Общество с ограниченной ответственностью «Силен Щебель» предлагает щебень всех фракций, а также примет на работу машиниста-экскаватора, водителя-погрузчика и водителей категории «С». Зарплата от 100 тысяч рублей. Обращаться по телефону 8-991-81-84-344. 8-991-81-84-344.
2: Остались без работы? У нас

0: Праздничная поляна в Новоуральске – идеальное решение. Помещение для любых мероприятий, мангальная зона и барбекю. У нас есть все. Звоните прямо сейчас. 8-965-502-8085. Адрес Чурина, 17. Праздничная поляна. От мангала до настроения.
1: Внимание, Новоуральск! 26 июня с 10 до 17 часов агентство недвижимости «Мир квартир» приглашает на грандиозный День недвижимости. Получите бесплатные консультации от нотариуса, юриста, налогового эксперта и представителей банка. Приходите всей семьей, детские развлечения и бесплатный фуршет. 26 июня с 10 до 17 часов. День недвижимости с агентством «Мир квартир». Ответим на все ваши вопросы, связанные с недвижимостью. Телефон для справок 7-24-24-0+.
2: И, кстати, Амазонка – самая длинная река современных дней. Удивительно, что на протяжении всего ее русла построен только один мост – Рио-Негру. Его длина превышает 3,5 километра.
3: У нас еще много интересного. Телефон рекламной службы N-Radio 7-10-10.

0: Спонсор рубрики ИП Михеенкова.
1: Все привыкли, что вода – наша спутница всегда. Вода нам помогает жить. Мы очень любим воду пить. Мы выбираем «Аквада». Для нас полезная вода.
0: «Аквада» – это доставка чистой воды первой категории. Телефон в Новоуральске 753-30, 753-30.
1: «Аквада» – город может пить спокойно.
0: ИП Михеенкова Наталья Владимировна. ОГРН 304-662-918-300-174.

0: Новоуральске 18 часов. Новости на N-радио.
1: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
2: В Новоуральске формируется база данных о новоуральцах, погибших в ходе специальной военной операции. В студии новостей Аркадий Иванов. Здравствуйте. Информация о погибших нужна для дальнейшего размещения на информационном мультимедийном стенде, на аллее боевой славы и использования в мемориальных целях. Сбор информации осуществляет Новоуральский историко-краеведческий музей. Информация принимается от законных представителей погибшего, родителей, супругов или совершеннолетних детей с заполнением формы согласия на обработку персональных данных в музее по адресу улица Первомайская, дом 5. Команда N-Radio напоминает жителям города о том, что в Свердловской области действует особый противопожарный режим. В период действия особого противопожарного режима запрещено использование открытого огня, в том числе в металлических емкостях и мангалах для приготовления пищи, за исключением организации общественного питания во время проведения массовых мероприятий. Разведение костров, сжигание мусора и сухой травы и проведение пожароопасных работ. Также запрещены стоянки туристических групп вне специально отведенных мест. Клуб единоборств «Сатори» организовывает летние спортивные сборы для детей от 6 до 14 лет. В «Сатори» дети познакомятся с различными видами единоборств, с элементами самообороны и безопасного поведения в различных ситуациях. Первая смена дневного пребывания начинается 2 июня. Подробную информацию можно узнать по телефону 8 922 296 92 99. На протяжении нескольких лет благотворительный фонд «Русь», его директор и учредитель Аркадий Дмитриевич Елизаров оказывают помощь детям из общественной организации «Много нас Новоуральск». И в честь своего пятилетия сотрудники фонда раздали ребятам полезные для здоровья и вкусные подарки. 450 семей приняли участие в благотворительной акции. 1433 ребенка получили наборы детского питания, состоящие из разных полезных угощений. По информации Уральского гидрометцентра, в Новоуральске 11 июня ночью ожидается до плюс 18 градусов, днем до 21 градуса тепла. Переменная облачность, слабый дождь, ветер с порывами до 10 метров в секунду. Аркадий Иванов, служба информации N-Radio, слушайте нас онлайн на сайте nradio.rf.

0: Реклама на N-Radio.
1: Мечтаете о собственной бане? Теперь это проще, чем кажется. Строительная компания «Веста» представляет новое направление – производство бань. Мы создаем комфортные и долговечные бани из качественных материалов с применением современных технологий. В нашем портфолио бани разных размеров и стилей. Мы предоставляем индивидуальный проект, высокое качество, гарантию и полный комплекс услуг – от доставки до монтажа.
2: Начните строить баню мечты уже сегодня. Звоните плюс 7 912 042 66 55. Строительная компания «Веста» – это уверенность в результате и забота о вашем комфорте.
3: Ура! Скоро лето! А значит, я и все мои друзья снова соберемся на летние тренировочные сборы в конно-спортивном клубе «Каприоль». Нас научат верховой езде и расскажут об основах ухода за лошадьми. Нас ждут конные прогулки, активные игры и мастер-классы. Приходи и ты! Всю информацию о сменах, стоимости и программе можно узнать по телефону 8 908 922 57 61. Повторяю, 8 908 922 57 61. 6+.
4: Все еще думаете, чем занять ребенка в летние каникулы? Клуб единоборств «Сатори» организовывает летние спортивные сборы для детей от 6 до 14 лет. В «Сатори» дети познакомятся с различными видами единоборств, с элементами самообороны и безопасного поведения в различных ситуациях. Подробную информацию узнавайте по телефону 8 922 296 92 99. «Сатори» – мы знаем, чем занять детей летом. 6+.
5: Тепличное хозяйство «Город Невьянск» открывает сезон продаж с 25 апреля. Рассада однолетних и многолетних цветов, клубники, саженцев роз, плодово-ягодных деревьев и декоративных кустарников. Наш адрес – город Невьянск, Ленина, 104, телефон 8 922 021 0132. С 25 апреля работаем с 8 до 18.00 без перерыва и выходных.

0: И, кстати, длина самого большого бассейна – 1 километр.
1: У нас еще много интересного. Телефон рекламной службы

0: информацию о наличии товара можно узнать по телефону 7 53 33 7 53 33.
1: 10 и 11 июня с 15 до 19.00 в концертно-спортивном комплексе состоится открытый областной 24-й турнир по боксу памяти кавалера Ордена Мужества, участника боевых действий на Кавказе Александра Александровича Шмидта. В программе показательные поединки от кикбоксеров и мастеров восточных единоборств. Лекции, презентации, встречи с известными спортсменами и интересными людьми. Мастер-классы для детей и взрослых. Выступления творческих коллективов города. Байкер-шоу на открытой стоянке. Приходите всей семьей. Будет интересно. Без возрастных ограничений. Медиапартнер N-Radio.

0: юрист, надежный друг.
1: Юридическая компания «Ваш юрист». Новоуральск, Первомайская, 80. Запись на бесплатную консультацию 7-88-77.
2: Тетя Люд, а в Уралкомплекте теплицы есть?
3: Вовочка, не просто теплицы, крепости для твоих помидоров. С каркасом, который ураган переживет.
2: А качели, чтобы качаться?
3: Качаться. Владимир, в магазине Уралкомплект шедевры уличного искусства. Выдержат и детей, и тебя после шашлыка.
2: О, а для окон что можно? У меня там сквозняк.
3: Ой, в Уралкомплекте все для монтажа окон ПВХ, москитки, фурнитура.
2: А замки есть? А то у меня теща.
3: Вова, в магазине Уралкомплект есть замки, которые и тещу переживут, и коня на скаку остановят. Запомни, Вова, гений – это просто если знать, где покупать. Магазин «Уралкомплект» на Подгорной, 5.
4: И, кстати, для того, чтобы сделать один шаг, наше тело задействует около 200 мышц. А таких шагов ежедневно мы совершаем около 10 тысяч.
5: У нас еще много интересного. Телефон рекламной службы N-Radio. 7-10-10.

0: Реклама на N-Радио.
1: Лето – это солнечное счастье, хорошее настроение и бесконечная радость. А чтобы пойти в лето, надо зайти в Софьян. Пара красивой, удобной обуви сделает ваше путешествие в лето незабываемым. Новая коллекция обуви, сумок и аксессуаров уже ждет вас. Ваш Софьян на Льва Толстого, 14. Помните, хорошая обувь приведет вас в хорошие места.
2: Запах костра, аромат мяса, нежные и сочные кусочки тают во рту. И рядом ваши лучшие друзья. Магазин «Мясоедовский» всегда в наличии замаринованный качественный шашлык и свинина и курица для отдыха хорошей компанией. А также свежая рыба для копчения, терпок, скумбрия, кижуч, нерка и множество других рыб. Магазин «Мясоедовский», Победы 2, /2.
3: Остались без работы? У нас работа.

0: обучение на месте. Профессиональное оборудование. Получи профессию, которой нигде не учат. Заполни анкету в Мобил-1-центр на Дудина 21 или звони 7-44-44.
1: Не знаете, где отметить праздник, день рождения или юбилей? Праздничная поляна в Новоуральске – идеальное решение. Помещение для любых мероприятий, мангальная зона и барбекю. У нас есть все. Звоните прямо сейчас. 8-965-502-8085. Адрес Чурина, 17. Праздничная поляна. От мангала до настроения.
2: И, кстати, всего лишь 4000 раз нужно сложить и развернуть денежную купюру, чтобы на ней образовалась потертость на изгибе.
3: У нас еще много интересного. Телефон рекламной службы N

0: Уральске 19 часов. Новости на Н-радио.
1: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
2: В Новоуральске формируется база данных о новоуральцах, погибших в ходе специальной военной операции. В студии новостей Аркадий Иванов. Здравствуйте. Информация о погибших нужна для дальнейшего размещения на информационном мультимедийном стенде, на аллее боевой славы и использования в мемориальных целях. Сбор информации осуществляет Новоуральский историко-краеведческий музей. Информация принимается от законных представителей погибшего, родителей, супругов или совершеннолетних детей, с заполнением формы согласия на обработку персональных данных в музее по адресу улица Первомайская, дом 5. Команда Н-радио напоминает жителям города о том, что в Свердловской области действует особый противопожарный режим. В период действия особого противопожарного режима запрещено использование открытого огня, в том числе в металлических емкостях и мангалах для приготовления пищи, за исключением организации общественного питания во время проведения массовых мероприятий. Разведение костров, сжигание мусора и сухой травы и проведение пожароопасных работ. Также запрещены стоянки туристических групп вне специально отведенных мест. Клуб единоборств «Сатори» организовывает летние спортивные сборы для детей от 6 до 14 лет. В «Сатори» дети познакомятся с различными видами единоборств, с элементами самообороны и безопасного поведения в различных ситуациях. Первая смена дневного пребывания начинается 2 июня. Подробную информацию можно узнать по телефону 8 922 296 92 99. На протяжении нескольких лет благотворительный фонд «Русь», его директор и учредитель Аркадий Дмитриевич Елизаров оказывают помощь детям из общественной организации «Много нас Новоуральск». И в честь своего пятилетия сотрудники фонда раздали ребятам полезные для здоровья и вкусные подарки. 450 семей приняли участие в благотворительной акции. 1433 ребенка получили наборы детского питания, состоящие из разных полезных угощений. По информации Уральского гидрометцентра, в Новоуральске 11 июня ночью ожидается до плюс 18 градусов, днем до 21 градуса тепла. Переменная облачность, слабый дождь, ветер с порывами до 10 метров в секунду. Аркадий Иванов, служба информации Н-радио, слушайте нас онлайн на сайте nradio.rf.

0: Реклама на N-Radio.
1: Все еще думаете, чем занять ребенка в летние каникулы? Клуб единоборств «Сатори» организовывает летние спортивные сборы для детей от 6 до 14 лет. В «Сатори» дети познакомятся с различными видами единоборств, с элементами самообороны и безопасного поведения в различных ситуациях. Подробную информацию узнавайте по телефону 8-922-296-92-99. «Сатори» – мы знаем, чем занять детей летом. 6+.
2: Тепличное хозяйство «Город Невьянск» открывает сезон продаж с 25 апреля. Рассада однолетних и многолетних цветов, клубники, саженцев роз, плодово-ягодных деревьев и декоративных кустарников. Наш адрес – город Невьянск, Ленина, 104, телефон 8-922-021-01-32. С 25 апреля работаем с 8 до 18.00 без перерыва и выходных. Ищи нас ВКонтакте.
3: Строительство не терпит промедления? Нужен щебень или песок? Не тратьте время на поиски техники. Компания «Везунки» привезет в удобное для вас время щебень, песок, отсев, гальку, щебень мраморный, керамзит, ПГС, песок для детских песочниц, торфогрунт, чернозем, перегной. Порядочность гарантируем. Своя техника. Верхнеевинск, Октябрьская, 1. Любой объем, любая форма оплаты. Телефон для заказа 8-965-515-77-52. Компания «Везунки». Закажи и не жужжи.
4: И, кстати, жирафы – единственные животные, которые не умеют зевать.
0: У нас еще много интересного. Телефон рекламной службы N.

0: наличии товара можно узнать по телефону 7 53 33 7 53 33.
1: 10 и 11 июня с 15 до 19.00 в концертно-спортивном комплексе состоится открытый областной 24-й турнир по боксу памяти кавалера Ордена Мужества, участника боевых действий на Кавказе Александра Александровича Шмидта. В программе показательные поединки от кикбоксеров и мастеров восточных единоборств. Лекции, презентации, встречи с известными спортсменами и интересными людьми. Мастер-классы для детей и взрослых. Выступления творческих коллективов города. Байкер-шоу на открытой стоянке. Приходите всей семьей. Будет интересно. Без возрастных ограничений. Медиапартнер N-Radio.
2: Не знаете, где отметить праздник, день рождения или юбилей?
3: Праздничная поляна в Новоуральске – идеальное решение. Помещение для любых мероприятий, мангальная зона и барбекю. У нас есть все. Звоните прямо сейчас. 8-965-502-8085. Адрес Чурина, 17. Праздничная поляна. От мангала до настроения.
4: Надежность – наш принцип. Автосервис «Советский». Диагностика и ремонт любой сложности. Шиномонтаж и подбор автозапчастей. Диагностика, ремонт и заправка автомобильных кондиционеров. Ремонтируем «Газели» и коммерческий транспорт. Работаем с предприятиями по договору. Звоните 8-950-631-99-19. 8-950-631-99-19. Автосервис «Советский» на Советской 17/2. Заезд во двор пожарной части по указателю. Быстро, качественно, надежно.
5: И, кстати, свиньи не могут посмотреть на небо.
6: У нас еще много интересного. Телефон рекламной службы N-Radio 7-10-10.

0: Реклама на N-Radio.
1: Мечтаете о собственной бане? Теперь это проще, чем кажется. Строительная компания «Веста» представляет новое направление – производство бань. Мы создаем комфортные и долговечные бани из качественных материалов с применением современных технологий. В нашем портфолио бани разных размеров и стилей. Мы предоставляем индивидуальный проект, высокое качество, гарантию и полный комплекс услуг – от доставки до монтажа.
2: Начните строить баню мечты уже сегодня. Звоните плюс 7 912 042 66 55. Строительная компания «Веста» – это уверенность в результате и забота о вашем комфорте.
3: Театр «Кукол Сказ» приглашает зрителей в воскресенье 14 июня на спектакль «По моему велению». Начало в 11:13 часов. Билеты в кассе на сайте театра. Без возрастных ограничений.
4: И, кстати, Билл Гейтс в минуту зарабатывает $6,659.
5: У нас еще много интересного. Телефон рекламной службы N-Radio.

0: спонсор рубрики ИП Михеенкова.
1: Все привыкли, что вода наша спутница всегда. Вода нам помогает жить. Мы очень любим воду пить. Мы выбираем Аквада. Для нас полезная вода.
0: Аквада – это доставка чистой воды первой категории. Телефон в Новоуральске 753-30, 753-30.
1: Аквада. Город может пить спокойно.
0: ИП Михеенкова Наталья Владимировна. ОГРН 304-662-918-300-174.

0: Новоуральске 21 час.
1: Вы слушаете радиоканал Н-Радио. Регистрационный номер СМИ ТУ-6601-836. Серия ЭЛ. Зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу 18 февраля 2021 года. Возрастное ограничение старше 12 лет.

0: в Новоуральске 22 часа.
1: Вы слушаете радиоканал Н-Радио. Регистрационный номер СМИ ТУ-66-01-836, серия ЭЛ. Зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу 18 февраля 2021 года. Возрастное ограничение старше 12 лет.

0: в Новоуральске 23 часа.
1: Вы слушаете радиоканал Н-Радио. Регистрационный номер СМИ ТУ-6601-836, серия ЭЛ. Зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу 18 февраля 2021 года. Возрастное ограничение старше 12 лет.

away.